Девственных и смешанных лесах Сибири живет еще один соловей. Соловей-красношейка. В кустах черемухи прежде всего замечаешь ярко-красное пятно на шее певца.

таежный сверчок, скрытный и осторожный, выдает себя звонкий отрывистый голос. Но скрипучий голос сибирской пестротрубки

По высокой траве пробирается самая темпераментная сибирская птица, толстоклювая камышовка. Собственная песня у нее не очень красивая, зато она прекрасно подражает другим птицам.

Пеночка-таловка гнездится на земле, в кочках, а поет всегда на деревьях. Вот и сейчас она взлетела на высокую старую елку.